0: Ой, она знаете, мы тут с кернопалом хоть сосать, с этим сосать-то. А вот что нам, а то кохтмах-то, а сосать-то, как ты слад-то. Сосать-то, а кто кхит-то, к этим сосать-то. A pasado tu que nachmao tu está. Saya sabat nachmao, porque tu temes que os tu temes, os tu no sermos está. Os tu temes que as tu temes. A la mas que as se sai na tu. Устухту тем, что ну слам стадах. Матчу тем, что устухту тем. И тем там, что с матом хяу тахута. Алла хвату. Сыткитит. Сылкай стасу. Калай шерстил стасу. Уси цикет, ну ям сау. As I now do, so twice out me am loud. We get not sit condemned to alcohol it out. You're not a horror, hell, or the absolute die. The other thing that's alcohol. We get not sit condemned to that.
1: 91.1 FM. Pass Mia, read that perfectly.
2: She's coming down all alone.
1: Mia for two, drops it in. What a goal! Still tying the game with 1:38 to play. Talk radio.
3: And the sign up of the New Hulk Radio.
4: Swat, she think it's neutral.
5: 91.1 FM.
4: Why?

0: там под пентам чуть-чуть, там цула платом чуть-чуть ошельский кесил, цула пла уламата осават к ним таат, вают мем цула плас. Хем стравс ктакак тетхит кешханамс. Но на тиксне ком комакот тайх, остисон тайх, леп цыц кукат хцусымс, калекс кукат тут киснем тест, тапак кукоте кукпис китам киснем тест. Ашайс тикетс вас. Ашайс кукуайс цусым сахтыки ашкунис. Скем скутте кукпис. Штамал тутук сетките тутих. Вот киснем танат. Ашайнов цах. Ахват кунитек флип цутнут. Цутмем куцендахте кукпис. Уже на колах цит, вот ксесантит, а ластант, тельхушит коки, а ластлипнект, ах ты кашает смит, цит, цитат, цит, хаута кокупит. Сапач стут, цит, там, цинам, татуш. Уйкотикет, цхуильхек, стах. Ушел к снем тест. Ушел на кумакот. У кумакот ханайк мискамен тест. Кетапс. Ухтиман стайк. Окхис кутил станцис. Дамска айст. Кетапс. Ухтиман. Ах, кванатно, клапцке тутамантах, туткуцикдах, ах, ну челик сти сонх, сухта сонхтах, айусистамантах, ах ти халас, халас кутайс, тимантасти сонхтайс хумс. Чутая котах. Айстанстрас. Снамальхултимотс. Тасанстрот. Нампейсастр. Утасаластр. Тапсет. Кяхомс. Сосам салат. Лепайхаутут. Оце тусук стаманстр. Айуцак саяк шет тисан хтайк уртах. Генатат кан кусил. Усисан хстыр. Цютайк уртах вай. Кванта цуцк цитатат стыд хаорта манстр. Жасцем цутан уртах. Антикесен хтянокс, антикесен ахко, чутмам хтамам, ахко, ахкастян лимано, чутмам хтан хтам. Антикесен хтянокс, ахко тхвасай стакек тетх, айотскетих стикесен астхкехемц. Ашай, сахуалик, сахуалик, мемста манстхат. Ашуайшик, сахуалик, мемста манстхат. Уай, я ли вати мутнома. Чуть-чуть, да манстхутцин. Кусахуцикин, страх. das noch jetzt kaputt gesinkt. Man schach ist der Mann, das geht das noch jetzt. Schmawa, chutze kino. Die kamat heil chusno. Schmawa, chutze kino. Alles geht da chutze kino, schkist ka chutze kino. Schnauza, chutze kutze dreich. Was kommst das? Ich kutze kutze nu kelleg steich wei. Mosach. Mosa, chutze kam, chutze dach. Der Tat steht, wo ich kollert sich jetzt. Der Tat sagt, ich hab kaum Salt. Zum Schnauze, chutze kam, chutze dach. Chelchow Salt. Der Zorn, chutze dach. Zum Kurkutu. Some Kolkata alt. Helhus. A Kolazik tak Kolkis taist ka Kotekim slot. A smosa Kotekam. Komsalt. A last Komst ka Kotekim stot. Wow, Silke Kulut. Dus Komstana lost. Kult. Ich kult sich jetzt. Nu zählst du so nicht. Schach und sich im Stützel. Schumslutz. Was so nicht. Schumskutz. Was so nicht. Also ich kult sich nicht. Klappli was kult sich stanz ist. Bukakut, du smatam struchzen. Kamkstutaufil. Klappakem diskut, ich stanz der Tat, steht hat. Schiula auslattig. Schiula auslattig gesagt, ke alatikuawat. Ushanak, kamkstutakualata, da hutakulat. In our house, to my heart, because there's no question to let. A quality galactic world was Madame Six Stanster, as I do this, because you know what that is. As I would say, could I get to send some smiles, and I think it's a slight scared. Leap ice, could I? Der Tat steht auf der Monster, lieb Eis. An der Nase gehen wir, als das schlimmste Nalus zu meinem Gesichtach der Monster. Aber ich mein, es kann uns ernst. Uns ernst, der Monster. Schmeiß, es geht an einem Tuss. Schwanz ist alt. Wo kommt sich jetzt zu Christach? Du zappst dich abschuss oder Zornhut. Gebt Mama, Gala auch hat sich alt. So kommt sich die Monster abschuss alt. Auch sie bekämpft in sich. Die kommt sich die Nacht.
1: Ja, aus Madame Hooks, uns lach im Ach. An uns seinem Nap Orch Nuchalk Radio 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters.
0: Hi, ich geh you.
2: Was geht? Ich gut sehen. Weil, kaputt sitzen, alle Neigungen, die ich gerne beim Kult, als Schmidt, als die Kultur am Start, als der which sells to it. Na small sad, no matter to talk now. Wicked downstairs, like a mice, him like in the talking out. As goodness to them, stem out. As good to kill them out of the host, so they not after. As name out to them, that's his soul, was called his soul. To Amadat was twig. And not a good to not quit us to sort the kilt to not quit us to sort. And not a good cook to select. No hems cook to do so. To next. We hit the gets the. The pup did that. He's got the mouth.
3: You came like?
2: No, the pup did good to sell the mouth. The hemlock is a column. Halicka.
3: Halicka.
2: He came to it, the halicka. But that's a scatting out the life with your pillow at the motel and let it stand out. We hit the guts, but extend the nursky mass, no smash the quash, as can help him. Time is to start to slack as puts the cool hand, sit. I could take the cat a lot, get put me to start. We are caught. The salt to salt. It's no more salt. And that's to put our life with cap. So that's our life. Ah, let's go. Echlax the mud cook and the way are caught. Dostend gelaan nog om het laat zich zeggen. Hoe kon ik het spiegel is goed gelaat. Hoe doet hij op zoek gelaat. Zit goed doet hem staat. Doet hij het te lust. Kijk je nog ook uit het op. Stil het gemerkt. I have to say that as tallas the okay. As I know certain to my father, as I know tallaho. But as it's a star or that, naturally what they moved out. The pacout, you don't see to my couch a lot. Naturally what now did that tallas. Kitchen in it out. A line of home to the kitchen is it. So I know stood to sit much. I sit so well, sit a lot. After Nicholas Hazel's Nanacht get. Only stand to the water while Lola Money don't did he stay home. Lola Money. I'm not going to be able to do it. wat gekocht op het dat ons het gestart dat hij komt als hij precies kookt dan zegt hij dat hij zijn tegelen nog komt als hij ons zegt kookt hij het zo als hij het ziet om aan te malen het ziet om aan te kijken Wysig i gert swn o'n sy'n o'n sy'n am y cymryd noch erg ardwch gyda yn abswyl. Bwyd lawd ardwch. Sgawn o'n sy'n i tyma, a i ddim ddim swn o'n sy'n i tyma. Cwn tyma o ddwch o'n sy'n ystodwch. A iaw tyma o'n sy'n lladwch. A ddwch. A iaw tyma
0: Das ist jetzt das, was?

0: Начали вас у нас всех захват. А тут садится на всех захват. И шелком стоится на кетке, что завтра. Путь стоится, скелет цуться. А слишком началась ты мутку, так что халану хомат спутится. Но пахом не шиться, вану хомат. Апскутахская и кламчес, паскулукит, остисымт, тикакустай, уматултыс, паскулукит, и кламчес, скулукитамат, калохатистай, суткутиктахат, и кламчесат. А салют так уж и сколь что-то зальцем смеялся с армис. Так арно масохтяну самочка растил, кто цукину чудом цитку кисай свой. Вай улица зальцем стасна, а сипица стисан. Усилил цикетца скотч тнанам цинастах.
1: And the sign up of the new Hulk video?
2: I saw that it's not and it's last. And the collision is the most that's a snap it.
3: 91.1 FM.
2: Why?
4: A snap no lead, it's cook stamps work still was unique. A snap no lead, it's cook stamps work still was unique. I know a little bit about yesterday what you were doing. A snap no lead its cooks. I know a little bit about yesterday what you were doing.
5: You say addiction and you want to think negative.
6: You have to change that mentality to think about the good things of addictions.
5: New Hulk Radio can be an addiction.
6: Yeah.